царской милости, по промощи заслуги. Йок-йок-йок, сага-га. Спадайся, мону, что в живота.